0: Радио Дача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на Радио Дача.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

0: страны.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
2: На балконе или лоджии гуляют ветра? Звонить в Гелиос пора. Утепление, отделка, остекление лоджий и балконов от компании Гелиос. 49 59 99. Окнагелиос.ру.
3: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваше авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Радио Дача. Погода.
1: Всем привет и отличной весенней среды. Сегодня в Кирове облачно с прояснениями, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
7: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
8: Мама, расскажи сказку.
9: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
8: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
9: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблока все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
11: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45-15-03.
12: Прямые поставки запасных частей «Каменс» на автомобили «ГАЗ». Только в «Автодеталь-центр». Позвони и купи качественные запчасти. «Каменс» – «Автодеталь-центр». Ваш надежный партнер на дороге.
13: «Евраз Маркет» – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист. Быстрая реакция, фокус на задаче, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Телефон 20-58-00. «Евраз.Маркет». Сервис в деталях.
14: АО «Евраз Маркет». УГРН 102-600-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.
2: Радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
2: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей – повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
3: Кто там?
4: Это друг. А взрослые есть дома?
3: Нет. Но у нас есть очень надежные двери «Энтер». Так что я вас не боюсь.
5: Надежные и красивые двери «Энтер». Вход только для своих. Труда 58 и Московская 102В, павильон 13К, справа от центрального входа.
6: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
7: Мы не беремся за все подряд. «Автодетальцех» – это ювелирный ремонт деталей ДВС, коленвалы, ГБЦ, блоки цилиндров и комплектующие. Сделано у нас, значит, сделано надежно. Адрес: Хлебозаводской, проезд 11Б. Телефон 21-44-20. «Автодетальцех». Точность, которой доверяют.
8: 9 мая в «Еврохенд» грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. «Еврохенд». Ждем на Московской 107.
9: Сначала не обращаешь внимания. Потом откладываешь. Потом понимаешь, дальше тянуть не стоит. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
8: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
7: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
8: Рекомендую.
9: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
10: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
11: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
12: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
13: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
15: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
16: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
17: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
18: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
19: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: «Само пройдет». Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускания. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эля. Я с Ленинской области, рабочий поселок Николаевка. Передаю привет своей любимой мамочке, любимому папе и брату и своей любимой доченьке. Я вас очень сильно всех люблю. Заказываю для вас песню на кассете «Джаб Дурена». Спасибо, радио «Дача». Песня.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Кирове 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Всем привет и отличной весенней среды. Сегодня в Кирове облачно с прояснениями, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
0: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
8: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
9: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
11: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводят благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26 60 46. 26 60 46.
12: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
13: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял на весну оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
15: Радио «Дача». А я...

0: Календарь на Радио Дача.
1: 19-е лунные сутки. Сегодня считается, что этот день несет в себе тяжелую, напряженную и даже опасную энергетику. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться в центре конфликта. Поэтому, чтобы максимально сохранить равновесие, будьте внимательны к словам. Обсуждайте текущие дела, но отложите переговоры о различных нововведениях. Деловых предложений тоже принимать не стоит. Действуйте обдуманно.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Лунный календарь на Радио Дача.

0: Радиодача. Реклама.
1: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
2: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
3: Срок акции до 15 мая.
4: Это новенькая «Лада» для водителя отрада. На Владимирской 4 «Лада» ждет вас.
5: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе «Принта». Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с «Принта». Покупайте соусы «Принта» в магазинах города.
6: К сезону свадеб и выпускных в салонах «Пол Беккер» новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны «Пол Беккер» за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы «Пол Беккер». Полбекер. ТРЦ «Макси» – второй этаж. ЦУМ – третий этаж.
7: Дома, на даче, на прогулке и в поездке. Человеку всегда нужна вода. Хочется утолить жажду? Мне всегда приходит на помощь продукция от компании «Минеральные воды Вятки». Местный производитель минеральной, обогащенной питьевой воды и сладких напитков. Продукцию можно купить в магазинах города или заказать на маркетплейсах. Вода, созданная природой, всегда рядом с вами. «Минеральные воды Вятки». Пейте качественный продукт от местного производителя. Я пью и всем советую.
8: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
9: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Чёрса 79А.
10: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
11: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
12: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
13: Алюминиевая дверь в офис. Пластиковая на дачу. Окна в дом. Компания «Окна Гелиос» установит качественно и в срок. При остеклении загородного дома скидка. Подробности 49-59-99 и на окнагелиос.ру.
14: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
15: КСМ. Когда сбывается мечта?
16: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: С возрастом становятся важны точность и надежность. Без экспериментов и без ошибок. Особенно, когда речь о зубах. «Сократ» – надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
6: Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: С Greenlife на грядке все в порядке.
14: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
15: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
22: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
23: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
24: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
25: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я звоню из города Энгельса. Хочу передать большой привет Владимиру Бережному. Милый мой, я желаю тебе здоровья, успехов во всем. И хочу заказать для тебя песню «Зары, мир вашему дому». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Кирове 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости. В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 18 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с начала сезона. Как сообщили в Роспотребнадзоре, больше всего жалоб отмечено в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай. Ведомства заявили, что в целях профилактики проводятся специальные обработки территорий и напомнили о важности индивидуальной защиты от паразитов. Гражданам рекомендовали использовать репелленты и носить защитную одежду. Вместе с тем, самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. По данным Роспотребнадзора, прививку сделали более 1 миллиона 600 тысяч россиян. В России с 1 июля можно будет продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью при помощи биометрии. Ее использование упростит процесс взаимодействия покупателя и продавца и снизит риск мошеннических операций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Комитета Госдумы по финансовому рынку. Биометрические данные можно будет использовать на базе единой биометрической системы, предоставляющей различные госуслуги. Уточняется, чтобы совершить сделку с недвижимостью удаленно, нужно уже сейчас предварительно подать в Росреестр свое согласие на электронную регистрацию подобных операций. В Минтрансе рассказали о правилах проезда автомобилей по Крымскому мосту в текущем году. Так, по-прежнему необходимо пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Между тем, гибридным авто и электромобилям запрещен проезд через Керченский пролив. Их владельцам можно воспользоваться альтернативным маршрутом трассы Р-280. Тем, кто хочет провести электросамокаты и устройства с аккумулятором, нужно учитывать, что их можно транспортировать в количестве до 2 штук. Курс доллара на сегодня 75 рублей 35 копеек, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к данной минуте.

0: основного действия. Вот как начнется утро, таким и будет настроение до самого вечера. Постараемся настроение ваше улучшить здесь и сейчас на радиодаче. Отличной музыкой будем наслаждаться. В скором времени послушаем группу «Веселые ребята», Аллу Рид и Иванушек Интернешнл. Разумеется, уже в этом часе узнаем, что звезды нам наобещали на день сегодняшний, 6 мая, среду. Всем приятного настроения. С вами Мария Федорова. Продолжаем наше утро встречать.
1: Ваше начало дня

0: друзья, крылья в рюкзаке, пусть останутся лишь в песне Максим на радио даче, а нам рюкзачки пригодятся для других целей. Все-таки лето, кто-то куда-то пойдет, что-то в рюкзак положит, потом вытащит, и всем станет замечательно, весело. Настроение-то уже летнее, что ни говори. И музыка душевная ожидается далее на радио даче. С удовольствием послушаем Татьяну Буланову, Дениса Клявера и, собственно, рубрика «Гороскоп». Не за горами, скоро узнаем, что звезды нам наобещали на день сегодняшний, 6 мая. Будем вместе!
1: Погода. Всем привет и отличной весенней среды. Сегодня в Кирове облачно с прояснениями, небольшой дождь и гроза, температура воздуха в течение дня 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой – скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря «Рыба-океан-пингвин».

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении «Япономания».
3: ИП Бузнаков Александр Николаевич. ОГРН 311-43-45-23-500-025. 6+.
4: Найдутся на раз любые запчасти для ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Приезжайте в сеть магазинов «Автодеталь-центр».
5: Большим планом большой ассортимент. Хватит всем! В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
6: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
7: Псс, хочешь новых впечатлений? Элегантный Белджи S50 от 1 699 990 рублей доступен в Агат на производственной 24B. Стиль, технологичность и комфорт. Открой для себя новый уровень поездок. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 208 800.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
11: Радио «Дача».

0: Гороскоп на радио «Дача».
1: На радиодаче гороскоп на 6 мая, среду. Звезды намекают, день будет непредсказуемым. Близнецы, стрельцы и рыбы могут неожиданно изменить мнение или планы буквально на ходу. Интуиция сегодня сильнее логики, иногда это действительно сработает в плюс. Овнам, львам и козерогам стоит быть осторожнее в разговорах. Есть риск сказать лишнее или слишком резко отреагировать на замечание. Тельцы, девы и скорпионы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались в подвешенном состоянии. День подходит для спокойной и вдумчивой работы. Раки, весы и водолеи могут почувствовать усталость от общения. Иногда полезно немного дистанцироваться от чужих эмоций и сосредоточиться на себе.
2: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: майское утро. Сергей Лазарев на радио «Дача», композиции «Тут или там». Эх, конечно, сейчас бы на морешко, на бережок, а не вот это вот все. Но, тем не менее, работа, ее никто не отменял, друзья. Тем не менее, музыкой продолжим наслаждаться, чтобы работа была в радость. В скором времени будем слушать на радио «Дача» «Ладу Дэнс» и Григория Лепса. И в финале часа заявку вашу музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Будем вместе.
1: Реклама. Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Следующая остановка – Балерс.
8: Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада, огорода и многое другое в магазинах Балерс. Балерс. В каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
9: Некоторые вещи делают один раз. И правильно. Импланты из таких. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
11: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
12: Мы прерываемся для важной информации. Ювелирные салоны «Топаз» сделали неожиданное заявление. Скидка на золото, серебро, бриллианты уже до минус 70%. Объявлена глобальная распродажа. Спешите в «Топаз» за максимальной выгодой.
13: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов консультантов.
14: Мы не беремся за все подряд. Автодетальцех – это ювелирный ремонт деталей ДВС, коленвалы, ГБЦ, блоки цилиндров и комплектующие. Сделано у нас, значит, сделано надежно. Адрес: Хлебозаводской, проезд 11Б. Телефон 214420. Автодетальцех. Точность, которой доверяют.
15: А вот купил я в инструменте дрель, насос, бензопилу. Сэкономил кучу денег, мотоблок еще возьму.
16: Большое поступление садовой техники по сниженным ценам. В магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7. В Котельниче на Советской 77. В Омутнинске на Коковихина 7.
17: 9 мая в «Еврохенд» грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. «Еврохенд». Ждем на Московской 107.
18: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист. Быстрая реакция, фокус на задаче, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Телефон 20-58-00. Евраз.маркет. Сервис в деталях.
19: АО «Евразмаркет». УГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.
21: Радио «Дача».

0: с весны, летом за окнами одна и та же песня. Не птиц поют, друзья, уличные пылесосы шумят. Нынче дворником, видимо, не камильфо, а с метлой. Видимо, с уличным пылесосом, вот этой воздуходувкой, они ощущают себя супергероями, уж не знаю, но выглядят гордо. Мимо проходила, обратила внимание сегодня. Наша музыка радиодача все равно громче, как ни старайтесь. И продолжим этой самой музыкой наслаждаться. Впереди хит Ани Лорак. И будет выполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Кисель реавит, для желудка суперхит.
12: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
13: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
20: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
21: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
22: Категория 16+.
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
24: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
25: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
26: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
27: Радио Дача представляет!
28: Как ты чудище лохнешься!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Я Наталья из Москвы. Хочу передать привет своим родным. Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Екатеринбург, Самару, Владимир, Москву, Йошкар-Олу. И надеюсь на встречу внуков Багаевых в деревне Малинкино в августе месяце. Хочу поставить песню Валещенко «Родительский дом». Спасибо.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Кирове 9 часов утра. С вами «Радио Дача».
7: Новости. В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Согласно этой редакции ПДД, практика на право управления транспортным средством теперь назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Также в правилах указывается, что если кандидат в водители не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического, ему будет назначена повторная теория. Помимо этого, расширен список оснований для прекращения тестирования. Одним из них станет использование в ходе экзамена, в частности, средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Если на этом основании он был прекращен или аннулированы его результаты, следующее тестирование на права кандидат сможет сдать не ранее, чем через год со дня предыдущей попытки. В средней полосе России наступил пик активности иксодовых клещей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник биофака МГУ. По его словам, это семейство членистоногих может приносить целый ряд опасных инфекций. Ученый отметил, их массовый выход обычно приурочен к майским праздникам и происходит после полного оттаивания снега и просыхания почвы. На этом фоне россиян призвали отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки и использовать средства от насекомых. Число самозанятых россиян за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, в конце 2024-го в стране было на 3 миллиона меньше таких работников. Напомню, специальный налоговый режим для самозанятых введен в России в порядке эксперимента до конца 2028 года. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
8: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: Иногда так хочется сбежать из этого безумного мира на какой-нибудь необитаемый остров, но все-таки, друзья, там буквально через пару дней станет скучно. Мы привыкли уже к общению, к гаджетам, к музыке, в конце концов, радиодача. Далее будем слушать, кстати, Алену Петровскую, Ирину Аллегрову. И уже в этом часе сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». И кому-то вручим подарок от радиодачи и послушаем на всю страну чье-то пение. Вот такие планы на ближайшее время. Будем вместе.
1: Ваше начало дня

0: Наблюдать, как цветет яблоня, черемуха, чебушник, между прочим, тоже местами уже зацвел. И песни, любимые, как бальзам на душу, звучат на радиодаче. В скором времени вас ждут хиты Александра Айвазова и Аниты Цой. А еще будет рубрика «Праздник каждый день» на радиодаче. Расскажу, какое событие можно отметить сегодня, 6 мая.
1: Погода. Всем привет и отличной весенней среды. Сегодня в Кирове облачно с прояснениями, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
6: 9 мая в Еврохенд – грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
7: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводит благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26 60 46. 26 60 46.
8: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
9: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваше авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 6 мая отмечается День напитков, причем изначально речь шла именно о газировке в бутылках, но со временем люди начали стремиться к более здоровому образу жизни, а потому праздник стал посвящен разным напиткам. Это и чай, и соки, и воды, смузи и многое другое. Главное, помните, человеку в сутки необходимо по 30 мл жидкости на 1 кг веса. Всех с праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Будем сейчас играть в игру из песни «Слов не выкинешь» на радио «Дача». Сегодня мы подарим победителю шикарный набор для белоснежной улыбки. Если вы вспомните песню из нашего эфира, из нашей фонотеки, в которой упоминается белый цвет. Вспомнили? Звоните в московскую студию по номеру телефона 84-95-995-2555. Назовите исполнителя, саму песню и напойте нам, уж будьте добры, несколько строк. Всем участникам желаем удачи!
1: Реклама.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кто там?
5: Это друг. А взрослые есть дома?
3: Нет, но у нас есть очень надежные двери Enter. Так что я вас не боюсь.
6: Надежные и красивые двери Enter. Вход только для своих. Труда 58 и Московская 102В. Павильон 13К. Справа от центрального входа.
7: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
8: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП «Кузнецов» Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
3: Удачный час на радио «Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
3: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
3: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
5: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Самое время узнать, друзья, имя победителя в игре «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, сегодня я предложила вам вспомнить композиции из нашего эфира, в которых упоминается белый цвет. Таких песен просто море. И Татьяна из города Щекино вспомнила ту, которая ей нравится.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Тульской области. Я вспомнила песню группы «Фристайл» «Белая метелица». Белая, белая метелица, завела дорожки, закружила. Чем же теперь ты красный девица, навсегда к тебе приворожила. Белая, белая метелица, счастье нам с тобою обещает. Только мне все еще не верится, что любовь весною не растает. Передаю всем привет и желаю отличного дня.
2: Ох, Татьяна, спасибо за игру, вы очень позитивно поете, прям настроение поднялось. Вручаем вам подарок от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Татьяна, еще раз поздравляем, слушать будем ту самую песню, которую вы вспомнили от группы «Фристайл», «Метель». А всем слушателям отличного майского утра. Напомню, что завтра сыграем снова.

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
3: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
11: Подробности на tixfree.rf.
12: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
15: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге,
17: в самолете. Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
21: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Скидки в аптеках столички.
23: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
24: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
25: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
26: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
27: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
28: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
29: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
30: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
31: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар.
0: Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
20: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий воин.
4: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Зинова Ольга. Я звоню из города Уфы. Всех слушателей счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались. И заказываю песню «Винтаж». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Кирове 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
6: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. Правительство в этом и следующем годах направит более 700 миллионов рублей на федеральный проект «Новый ритм строительства». Он нацелен на повышение эффективности при создании промышленной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, результатом станут экономия ресурсов, снижение затрат и нагрузки на экологию, а также рост производительности труда за счет внедрения инноваций и современных технологий. Кроме того, в правительстве утвердили новый перечень стратегически значимых лекарств. В него вошли свыше 200 наименований, это важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний, включая онкологию. В России запустили бесплатную федеральную горячую линию по теме организации летнего отдыха. Ее номер телефона 8 800 250 28 90. По словам вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, родители круглосуточно могут получить консультацию по подбору лагерей. Он добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «А я все летала» в исполнении группы «Блестящие». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.

0: Я думаю, мечта каждого пассажира самолета – это чтобы в салоне были кровати. Вот так развлечься и уснуть. Кстати, такие самолеты есть. Стоит билетик, так знаете, немало. А еще можно на трех сиденьях тоже такую кровать импровизированную сделать. Но не забывайте, что вот место 30С – это место экипажа. Поэтому если вдруг подумаете там лечь, не получится. Иногда экипаж отдыхает на этом месте. Мы же продолжаем наслаждаться чудесным рабочим утром. С удовольствием будем слушать на радиодаче окрыляющие песни Ольги Бузовой и Алены Апиной. Мария Федорова по-прежнему с вами. Летим дальше.
1: Ваше начало дня

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Уже два дня, не считая этот, остается до вторых майских выходных. Нужно еще немного постараться и снова будем отдыхать. И обязательно послезавтра подведем музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче. На прошлой неделе не подводили, а вот в эту пятницу сделаем. Узнаем, какие песни вы заказывали чаще остальных, и премьеру недели вам тоже обещаем. Будем слушать новинку от группы «Любэ». Композиция называется «Жди меня». Услышите ее в пятницу в 19 часов, время московское. А в ближайшие минуты подпевайте классным песням от группы «Лицея» Кристины Арбакайте. И не пропустите рубрику «Тот самый хит» на радиодаче совсем скоро.
1: Погода. Всем привет и отличной весенней среды. Сегодня в Кирове облачно с прояснениями, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
5: Посмотрим. Окно 500 на 800 всего за 1500 рублей. Надо брать и поскорее, пока акция не закончилась. Окна Гелиос. Узнайте подробности по телефону 42 44 74 или на сайте окнагелиос.ру.
6: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
7: БКК представляет.
8: Без соли невкусно, а без хлеба не сытно. Киров хлеб. Создано с любовью для родного города.
9: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока или мотокультиватора «Патриот» получай крутые подарки. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор.
10: А еще кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
11: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Вайтлен» 10, тачка на «Фуга» 60, топор «Патриот» 800.
12: 9 мая в «Еврохенд» грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на волнах радио.

0: Для этого имеется рубрика «Удачный момент». Принимаем в нее звонки от вас, круглосуточно это делаем. Главный номер запомните 8495-995-2555. Набирайте эти цифры, запишем с вами душевное сообщение и поставим в эфир вашу любимую песню, которая прозвучит уже в финале часа в рубрике «Удачный момент». Чуть раньше тоже будут отличные хиты в исполнении Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Дождитесь!
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Вода закончилась!
6: Сейчас схожу!
5: Зачем идти? Просто позвони в компанию «Минеральные воды Вятки» и закажи доставку питьевой воды «Ивкинская». Ее и для готовки использовать можно, и просто так пить.
6: «Минеральные воды Вятки»? Они же еще производят Нижнеивкинскую 2К. Мне она очень нравится.
5: Питьевая вода «Ивкинская». Чистая вода каждого дня. Телефон для заявок на доставку воды домой или в офис 47 27 99.
7: ООО «Минеральные воды», производственная 26А, ГРН 112-434-502-46-38.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: С Гарри, друзья, стартовал дачный сезон. Мы уверены, что он обязательно должен сопровождаться отличной музыкой, а потому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье тоже в 9:00 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Во время эфира не забудьте отсканировать QR-код в программе, переходите по ссылке на сайт и оставляйте свои дачные лайфхаки и секреты красивого сада и урожайного огорода. Категория 16+. Красивая музыка продолжит наш с вами эфир. На радио «Дача» будем слушать Сергея Ростова в ближайшее время. И исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30
1: на волнах радио «Дача». Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Кисель реавит, для желудка суперхит.
11: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
12: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
13: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
17: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
18: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
19: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
20: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
18: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
19: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
18: Радиодача представляет!
21: Что там у нас с крышей?
22: Отъехала!
23: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
24: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
18: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
8: Здравствуйте, радио «Дача». Я Алексей Игорь из Курска. Я хочу передать привет спасательному отряду «Рубеж 46» и заказать для них песню «Всегда и ночь». Хочу всем пожелать хорошего дня и счастливого настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Кирове 11 часов утра. С вами Радио Дача. Новости.
7: В студии Радио Дача с новостями Юлия Сонова. Здравствуйте. Абитуриенты в текущем году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуг. Для этого там нужно сформировать цифровой профиль и загрузить туда необходимые данные, документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информация о льготах. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Там подчеркнули, что сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз, лично или путем отправки через Почту России. Уточняется, в текущем году у поступающих есть возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план или при смене оператора. Для этого нужно будет обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично или дистанционно. Уточняется, сейчас при переезде из одного региона в другой человек, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового субъекта существенно дороже. Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 мая. Как рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, к примеру, аферисты звонят от имени волонтеров и сообщают о найденной медали пропавшего без вести родственника, чтобы затем украсть доступ к аккаунту госуслуг. Кроме того, мошенники предлагают единовременную выплату ветеранам или льготные билеты на парад, требуя назвать код из СМС или заплатить символический оргвзнос, после чего крадут деньги. Граждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Ты должна рядом быть» в исполнении Димы Билана. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

0: Три выходных дня в честь празднования Великой Победы. Будем отдыхать. И чтобы уж совсем не остаться без связи, россиянам напоминают про смски. Это если мобильный интернет вдруг перестанет работать. А что, не зря же в пакете от сотовых операторов по 100 штук смс предлагают. Пиши, не хочу. Наш телефон радиодачи работает стабильно. Номер 84-95-995-2555. И мы продолжаем принимать ваши поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Ближайшую заявку исполним в финале часа. И совсем скоро с удовольствием послушаем суперхиты от группы «Руки вверх» и Аллы Рид.
1: Реклама.
2: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
3: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
5: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1960.
6: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил «конгениально» и был всегда на высоте.

0: На радио «Дача» одна из свежих песен Елены Карауловой и Резников студио. Композиция называется «Вилы». Еще больше новинок найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте, понравившиеся песни заказывайте в эфире «Радио «Дача». И не пропустите в эту пятницу премьеру недели от группы «Любэ». Будем слушать их новинку, которая называется «Жди меня». Новинку запремьерим в хит-параде «Горячая десятка» в 7 вечера по московскому времени. Собственно, и подведем как раз-таки музыкальные итоги уходящей недели. В ближайшие минуты насладимся классными песнями в исполнении Натальи Гордиенко и Каи Метова на «Радио «Дача». Всем приятной среды!
1: Реклама.
2: Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
8: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам. И авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
9: Удачный час на радио «Дача».
10: Это ваше время в нашем эфире.
9: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
10: И дарите любимые песни.
9: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Звоните по телефону в Кирове 422-91-6. Для слушателей старше 16
11: лет. Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист. Быстрая реакция, фокус на задаче, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Телефон 20-58-00. Евраз.маркет. Сервис в деталях.
12: АО «Евразмаркет». УГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90. Лиза.

0: Честно о полезном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня поговорим о том, как поддерживать память и внимание, а также эффективно справляться со стрессом, которого, честно говоря, хватает каждому из нас. Мозг начинает стареть уже после 25 лет, а после 40 процессы ускоряются. Гиппокамп теряет примерно 0,5% объема в год. Но хорошая новость. Большая часть этих изменений зависит от нас. Сон, питание, физическая и умственная активность могут замедлить процесс. Особенно важны наши нейромедиаторы, химические посланцы мозга. Один из самых главных – ацетилхолин. Он управляет памятью, вниманием, способностью учиться и, что важно, стрессоустойчивостью. Если его мало, появляется забывчивость, трудности с концентрацией, ощущение усталости, тревожность или апатия. Представьте, вы хорошо спите и стараетесь питаться правильно, но ежедневный стресс все равно истощает ресурсы нейромедиаторов. Безусловно, питание – важный аспект. Морская рыба, орехи, цельнозерновые крупы, брокколи, яйца дают мозгу строительные блоки для нейромедиаторов, включая холин. Без него ацетилхолин вырабатывается хуже и труднее концентрироваться и запоминать. Если холина в пище недостаточно, его можно восполнить с помощью нутрицептиков, таких как холин стронг. Этот комплекс сочетает холин, строительный белок для ацетилхолина, который улучшает связь между нейронами, и гинкго билоба, мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение в мозге. Холин и гинкго усиливают действие друг друга, возникает синергия. Вместе они работают эффективнее и способствуют поддержанию памяти и внимания в тонусе, справляются со стрессом и умственной нагрузкой, повышают бодрость и уменьшают усталость. Продолжительность приема – 1 месяц по 1 капсуле 2 раза в день до еды. Важно не бояться естественных изменений, а понимать свои ресурсы. Следите за сном, питанием и движением, и ваш мозг скажет вам спасибо. А при любом ухудшении самочувствия не нужно заниматься самолечением и следует обратиться к специалисту. БАД не является лекарственным средством.
0: Честно о полезном. На радио Дача.
2: Я сердце брошу на Алтай.

0: Очень красивая песня на радио «Дача». Это Наталья Гордиенко. Композиция «Пишу письмо души». Клип тоже невероятный. Если еще не видели, смотрите на сайте radiodacha.ru. И готовьтесь писать, звонить, отправлять поздравления и приветы. Программа «Удачный час» на радио «Дача». Старт в полдень по московскому времени. Будем исполнять ваши музыкальные желания. Перед этим исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем композицию «Алсу» на радио «Дача». Приятного всем дня.
1: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: С Greenlife на грядке все в порядке.
8: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
15: Юлиана Караулова.
16: Отпетые мошенники.
17: Люби меня, люби. Жарким огнем.
16: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я из города Волгоград. Хочу передать привет своему мужу Сергею и поставить песню «Винтаж. Знак Водолея». Желаю всем хороших майских выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Кирове полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Денис Романов. Здравствуйте. Госуслуги снова придут на помощь абитуриентам. В рамках грядущей приемной кампании выпускники вновь смогут подать заявление на поступление в ВУЗ через портал государственных услуг. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибайдинов. По его словам, в этом году принимать документы в таком формате будут более 1700 учреждений. При этом традиционные методы подачи также сохранятся. Документы можно принести лично в ВУЗ или отправить через Почту России. В Кирове начнут разработку масштабного проекта развития набережной. Такое поручение правительству региона дал губернатор Александр Соколов. По его мнению, вдоль Вятки необходимо сделать красивую и современную набережную, которая станет центром притяжения кировчан и гостей города. Предполагается, что зона отдыха свяжет старый мост с территории Вересняков и охватит Ежовский озерный комплекс вместе с оврагами. Александр Соколов распорядился создать рабочую группу, которая займется концепцией развития проекта. Россияне все чаще обращаются за помощью к искусственному интеллекту. Среди тех, кто хотя бы раз использовал нейросети, каждый второй задавал вопрос о таких личных темах, как отношения, здоровье или карьера. В целом же спектр личных запросов к умным моделям очень широк. От просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла до серьезных запросов о профессиональном развитии. Впрочем, иногда использование искусственного интеллекта может обернуться медвежьей услугой. Каждый шестой опрошенный признался, что пожалел о том, что последовал рекомендациям нейросети. Это все новости к этой минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Желаю всем прекрасного дня.
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Город залит теплым майским солнцем, и здесь, на радиодаче, мы удваиваем и даже утраиваем это солнечное настроение. Как, спросите вы? Ну, конечно же, отличными песнями и вашими приветами. Ведь впереди программа «Удачный час», и я, Даша Жданова, уже жду ваши приветы, поздравления и, конечно, музыкальные заявки. На наш МАКС по номеру 8-922-9822-916 или по номеру 422-91-6. Ну а прямо сейчас встречаем эти зеленые травы, это прекрасное небо с подходящей песней «Лютики-ромашки» от Марины Брис.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Оля. И сегодня я звоню, чтобы поздравить свою маму Людмилу с днем рождения. Мамочка, я желаю тебе здоровья, счастья. И чтобы все у тебя было лучше всех. И для тебя, дорогая мамуля, заказываю песню «Лучший город земли» Муслима Магомаева. Спасибо, Радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Пишите в группу ВКонтакте «Радио «Дача» в Кирове».
2: Как всегда, я продолжаю рассказывать вам, какие особенные праздники мы встречаем каждый будний день. И сегодня праздник, который, я думаю, порадует любого человека. 6 мая – это, оказывается, Международный день против диеты. Многие хотят постройнеть к пляжному сезону, конечно же, но сегодня есть отличный повод отложить эту погоню за идеалом и порадовать себя чем-то очень вкусным. Погода, мне кажется, подходящая для мороженого в парке, но и похрустеть чем-нибудь вечером под фильм после работы – это отлично, отличная идея. Ну и следующая песня прекрасно подходит для этого праздника. «Сладкий арбуз» от Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Кирове. 422-91-6.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Павел. Всем желаю здоровья, удачи и для настроения заказываю песню группы «Иванушки International». Спасибо большое, радио «Удача».

0: Дачный час.
1: А мы разгоняем тучи с помощью ваших прекрасных приветов и добрых сообщений. Вот несколько из них. Виктория передает привет своей сестре Алене и желает ей скорейшего выздоровления. Присоединяюсь к этому. Мне кажется, в такую прекрасную погоду очень-очень жаль болеть. Василий поздравляет с годовщиной свадьбы Светлану и Дмитрия и желает им счастья и любви на много лет вперед. А Кристина просит поставить для своих коллег Ольги и Кирилла песню от любимой группы «Моя Мишель».

0: Удачный час.
1: Удачный час на волнах радио «Дача» продолжается с отличными песнями и вашими приветами. Поэтому присылайте свои приветы и музыкальные заявки на наш МАКС по номеру 8-922-98-22-91-6. Ну а сейчас немного о погоде.
2: Погода.
1: Прямо сейчас в Кирове температура плюс 23, переменная облачность и возможен дождь во второй половине дня. Юго-западный ветер 5,3 метров в секунду и повышенная активность пыльцы березы и ольхи в воздухе. Поэтому следите за своим самочувствием и всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Это новенькая «Лада» для водителя отрада. На Владимирской 4 «Лада» ждет вас.
4: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе «Принта». Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с «Принта». Покупайте соусы «Принта» в магазинах города.
5: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
6: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
7: Срок акции до 15 мая.
8: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
9: ИП Бузмаков Александр Николаевич. УГРН П-301 плюс.
10: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса 73.
11: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
12: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
13: На балконе или лоджии гуляют ветра? Звонить в «Гелиос» пора. Утепление, отделка, остекление лоджий и балконов от компании «Гелиос». 49 59 99. Окнагелиос.ру.
14: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
15: КСМ. Когда сбывается мечта?
16: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Прямые поставки запасных частей «Каминс» на автомобили «ГАЗ» только в «Автодеталь-центр». Позвони и купи качественные запчасти. «Каминс» – «Автодеталь-центр». Ваш надежный партнер на дороге.
18: 9 мая в «Еврохенд» грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. «Еврохенд». Ждем на Московской 107.
19: Сначала не обращаешь внимания. Потом откладываешь. Потом понимаешь, дальше тянуть не стоит. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните.
2: Телефон в Кирове. 422-91-6.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Светлана. Прошу для своего любимого мужа, Виктора, пусть прозвучит песня «Мужиков надо любить». Очень тебя люблю, а вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Удачный час продолжается. Пишите в группу ВКонтакте «Радио Дача» в Кирове. Это «Радио Дача».
1: Из окна нашей студии я вижу, как по небу все-таки двигаются мягкие белые облака. И я думаю, пора их разгонять теплом ваших приветов. Вот еще несколько сообщений от наших слушателей. Раису Владимировну любящие дети и внуки поздравляют с днем рождения. Ты самая лучшая мама и бабушка. Всей семьей желаем тебе счастья.

0: суета.
1: Удачный час.
2: Удачный час на волнах радио «Дача» продолжается, поэтому присылайте свои приветы и музыкальные заявки на наш МАКС по номеру 8 922 98 22.

0: 91.6. Ну а пока немного о пробках.
1: Удачной дороги!
0: Общее положение по городу спокойное, однако на перекрестке Производственной и Щорса вас может ожидать пробка. Кроме того, наблюдаются дорожные работы на перекрестке Ломоносова и Мира, а также на улице Ленина в районе Спасской. Будьте внимательны и всем удачи на дорогах!
1: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nart.dom.rf.
5: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки. Проводит благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46.
6: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
7: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
8: Супер предложение от ювелирных салонов «Топаз». Цена на золото 585 пробы снижена до 7800 рублей за грамм. Успейте, пока выгодно. «Топаз» – все только для вас.
9: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов, Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: Маяка.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
1: Это «Радиодача».
3: Здравствуйте, «Радиодача». Я Людмила. Чтобы настроение у нас всегда было отличное, я прошу поставить любую песню в исполнении Стаса Михайлова. Это мой любимый певец. Спасибо, «Радиодача».

0: Удачный час.
1: А мы летим не только по небу, мы летим к завершению часа. Но прежде чем удачный час завершится, у нас еще есть несколько поводов для радости от ваших прекрасных приветов. Диана передает привет своему молодому человеку Андрею и желает ему отличного настроения в эту среду. Николай поздравляет коллег с 3-летием фирмы. Ребята, вы не просто коллеги. За эти 3 года вы стали мне друзьями, и я желаю вам отличной рабочей недели. Вот такое сообщение написал Николай. А Татьяна передает привет мужу Александру, желает ему солнечного настроения и продуктивного дня. Татьяна просит поставить для него песню Николая Носкова, и мы с радостью исполним эту просьбу. Николай Носков, это здорово, прямо сейчас.

любимой вдруг поссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше.

0: Дима.
1: Удачный час.
2: Ну что ж, на сегодня программа «Удачный час» подходит к концу. Но я надеюсь, что хорошее настроение останется с вами до конца рабочего дня, а может быть и до конца рабочей недели. Ждем ваши приветы и музыкальные заявки завтра в это же время и на той же частоте. Ну а пока впереди еще много отличной музыки, поэтому оставайтесь в компании «Радио Дача». С вами была Даша Жданова. Желаю всем отличной среды.
3: Дачные объявления. Вы звоните.
4: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
1: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
3: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
3: Это ваш
1: удачный момент.
3: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: Реклама.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Желудка суперхит. Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
15: Муз-ТВ представляет.
16: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
15: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
16: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
15: Поделись им со всей страной.
16: Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача».
15: Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
1: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Павел. Сегодня у моей жены Елены день рождения. Я хочу поздравить ее, пожелать ей здоровья, счастья. Я ее очень люблю. И пускай для нее прозвучит песня Николая Баскова. Спасибо, радиодача.

0: ежедневно в полдень вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России закончится в конце мая, начале июня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там же рассказали, что данный показатель в текущем сезоне находился на уровне предыдущих аналогичных сезонов. Добавлю, ранее ведомство открыло горячую линию по вопросам инфекций, передающихся через укус клещей. Специалисты отвечают на актуальные вопросы, в частности, о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей и действиях при их присасывании. Уточняется, на федеральном уровне в круглосуточном и бесплатном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. В Минтрансе предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Сейчас такое право распространяется в основном только на одно транспортное средство. Планируемый срок изменений – 30 июня. Тем временем в Общественной палате выступили с инициативой скорректировать систему оплаты больничных многодетным родителям. По задумке ее необходимо производить с первого дня за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. Авторы идеи пояснили, в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболеваний объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение. К Международному дню без диет, который отмечается сегодня, аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в подобных вопросах стал творог, а наиболее востребованным блюдом является салат. Так пользователи спрашивают у Алисы AI, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Официальный курс доллара на сегодня – 75 рублей 35 копеек, евро – 88 рублей 35 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: дача вернется, ой, как не скоро, только на выходных, то милости просим на сайт radiodacha.ru. Там есть дополнительный онлайн-канал «Диско-дача». Как раз-таки в нем круглосуточно звучат лучшие энергичные композиции. Рядом имеется еще один онлайн-канал «Песня года». Там загружены главные шлягеры нашей страны. А в основном эфире будут хиты, проверенные временем, проверенные вашей любовью народной. Обещаем в ближайшие минуты поставить песни Игоря Николаева и Настасьи Самбурской. Приятного майского дня вам!
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой. Скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
1: Признание, уверенность, комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды «Пол Беккер». Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. «Пол Беккер» для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. «Пол Беккер», ЦУМ, 3 этаж, ТРЦ «Макси», 2 этаж.
3: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
4: И Елькин Игорь Александрович, УГРН П 323-43-6-0-42-72.
5: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
6: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
7: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
8: Срок акции до 15 мая.
9: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
10: Алюминиевая дверь в офис, пластиковая на дачу, окна в дом. Компания «Окна Гелиос» установит качественно и в срок. При остеклении загородного дома скидка. Подробности 49-59-99 и на oknagelios.ru.
11: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваше авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Радио «Дача».

0: Это на радио «Дача» Алекс Лим с композицией «Целый мир», которую он готов подарить каждому нашему слушателю. Вы тоже можете дарить друг другу приятные слова и песни в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Заявка будет исполнена в ближайшее в финале часа. А чуть раньше прозвучат ваши любимые хиты от группы «Дискотека Авария», игры «Скляра» и «Эдгара» в дуэте «Сарада и Рай». Будем вместе!
1: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания? Необходима консультация специалиста.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дома, на даче, на прогулке и в поездке. Человеку всегда нужна вода. Хочется утолить жажду? Мне всегда приходит на помощь продукция от компании «Минеральные воды Вятки». Местный производитель минеральной, обогащенной питьевой воды и сладких напитков. Продукцию можно купить в магазинах города или заказать на маркетплейсах. Вода, созданная природой, всегда рядом с вами. «Минеральные воды Вятки». Пейте качественный продукт от местного производителя. Я пью и всем советую.
8: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли» – познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
9: БКК представляет.
10: Будет хлеб, будет и обед. Киров хлеб. Создано с любовью для родного города.
11: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
12: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
13: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
14: Следующая остановка – Балерс.
15: Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада, огорода и многое другое в магазинах Балерс. Балерс – в каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове – 32 90 90.
17: Радио «Дача».

0: Вот так же вылечу, наверное, и я через 10 минут из студии «Радио Дача», чтобы отправиться наслаждаться прекрасным майским днем. А вас оставлю в компании Дани Борисова. Он и проведет с вами этот чудесный майский день в эфире. И напоследок обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и будем слушать Нюшу с Чинконгом, их композицию «Непогода». С вами была Мария Федорова. Прощаюсь ненадолго, буквально до завтра.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Менсе. Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Менсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Скидки в аптеках «Столички».
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
1: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
11: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
15: Самый лучший день заходил вчера.
14: Полина Гагарина.
1: Корни.
16: Ты узнаешь ее.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио Дача представляет.
17: Как пищутся челокнешки!
18: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день и самое хорошее, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Кирове 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В столице началось поэтапное отключение отопления. Как сообщил комплекс городского хозяйства, решение принято в связи с достижением необходимых температурных значений. Специалистам предстоит отключить подачу тепла более чем в 74 тысячах зданий, половина из них – жилые дома. Работы ведутся по графику. Сначала отопление отключают на промышленных и административных объектах, затем в жилых домах, школах и детских садах, а в последнюю очередь – в больницах. В Москве началась подготовка водоемов к открытию купального сезона, заявил замэра Петр Бирюков. Он отметил, специалисты уже приступили к обследованию дна водоемов. Их задача – найти и вытащить накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду осенью и зимой. Обследование ведется в несколько этапов. Сейчас удаляют крупный, бытовой и природный мусор и осматривают береговые линии. После этого пройдет повторная очистка водоемов. Еще одно обследование запланировано в июле в середине купального сезона. Инфекционисты назвали эпидемию хантавируса маловероятной. Заболевание не передается от человека к человеку. Заражение происходит исключительно при контакте с грызунами. Об этом пишет РИА Новости. Вместе с тем эксперты допускают локальные вспышки заболевания, преимущественно в условиях тесного контакта людей с грызунами. Так, групповые случаи заражения фиксировались в частности в период Корейской войны. Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о 7 случаях инфицирования хантавирусом на круизном лайнере в Атлантическом океане. Трое заболевших скончались, еще один пациент находится в анимации в ЮАР. Двоих пострадавших планируют эвакуировать. Завтра в столичном регионе воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Такая погода возможна на юге Подмосковья. В столице ожидается до плюс 28, что на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду 1967 года. На севере области возможен небольшой дождь или гроза, к вечеру похолодает до плюс 13. Это все новости к данной минуте. Григорий Лепс. Самый лучший день далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: Длинное путешествие случилось у нас с Юлией Савичевой на волнах радиодачи. Интересно, что и в Москве, и в конечной точке этого маршрута во Владивостоке можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой. Мы вещаем в двух указанных городах. Но что-то мне подсказывает, что любимая музыка даже ощущается иначе, если слушать ее, наблюдая за волнами Японского моря. Обещаю, что у нас еще прозвучат хиты, которые создадут такую атмосферу, будто вы уже на берегу водоема какого-то большого находитесь. Скоро послушаем композиции Мурата Насырова, Юлии Михальчик и Ирины Дубцовой на радиодаче. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю шикарного дня.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж. Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
2: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
3: Стоп, выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: зажигательная новинка Татьяны Булановой и Светланы Лазаревой вместе с нами на Радио Дача. Уверен, рекорд Татьяны по дуэтам никому не побить. Напомню, в прошлом году имя любимой артистки было занесено в Книгу рекордов России как певицы с самым большим количеством дуэтных песен. Тогда их было 115, сейчас уже точно больше. Как минимум, в нашем эфире появились две новые песни с очаровательным голосом Татьяны с того самого момента. Ее можно слушать бесконечно долго, как и многие другие хиты Радио Дача. Скоро «Русский размер», Филипп Киркоров и Александр Буйнов. Я вам желаю отличного дня.
1: Реклама. Удачный час на Радио Дача.
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача. Звоните по телефону в Кирове 422-91-6. Для слушателей старше 16 лет. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: Когда приходит весна, нужно избавляться от одиночества. Скорее искать себе пару и идти вразрез сценарию, который вершится в хите группы «Русский размер» на радио «Дача». Пусть солнце за окном подарит вам энергии, друзья, дабы отыскать своего человека сердца, ну а тем, кто уже в отношениях, подарит энергии отправиться куда-нибудь на прогулку, разглядывать фонтаны, расцветающую природу, ну и вкушать мороженого, чтобы все как в романтической истории. И приемник с собой не забудьте, радио «Дача» хорошо слушать в любую погоду. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю песню Александра Малинина на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
15: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я звоню вам из города Москвы. Передаю привет всем своим дорогим и любимым родственникам, которые живут в Санкт-Петербурге. И желаю всего-всего самого доброго. Всех целую. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Кирове 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. На Первом канале стартует военная драма «Август». Ремейк «Курьера» выйдет в 2027 году. Названы главные автомобильные песни россиян. Об этом в ближайшие несколько минут. Фильм «Август» выйдет на Первом канале. Действие происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. Недавно освобожденная территория – особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивается вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии, а предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. Не пропустите 9 мая. Новая версия фильма «Курьер» выйдет на экраны в начале следующего года. Съемки приурочены к 40-летию ленты Карена Шахназарова, ставшей одной из самых важных картин 80-х. Права на экранизацию одноименной повести Шахназарова приобрела уже одна из кинокомпаний. Как пишут СМИ, кастинг пока остается в секрете. В качестве режиссера выступит Илья Ермолов. Он работал над такими проектами, как «Золотое дно», «Хирург», «13», «Клиническое начало» и «Первокурсница». Режиссер уточнил, что не планирует переснимать уже известный фильм. Он хочет найти новый подход в экранизации повести. Современная адаптация покажет новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня. Согласно опросу, россияне в машине чаще всего слушают поп-музыку, на втором месте шансон, затем идет рок. Самый популярный трек на автомобильную тему – «Зеленоглазое такси». При этом молодежь предпочитает поп и рэп, а водители старше 55 лет – шансон. Отдельно респонденты отметили песни на автомобильную тематику, которую чаще всего слушают. В этом списке в том числе «Вишневая девятка» группы комбинации «Такси-такси» Игоря Николаева. Большинство респондентов отмечают, что аудиосопровождение должен выбирать водитель в поездке, а еще почти 40% выступают за совместный выбор с пассажирами. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина.
0: Прямо сейчас

0: Интересное совпадение. Студия «Радиодача» тоже находится на 7-м этаже. И я очень надеюсь, что наши хиты кому-то показывают, как выглядит настоящая любовь. Потому что у нас что ни песня, то о сильных чувствах. Не всегда взаимных, но всегда настоящих. И мы продолжим в том же духе. Совсем скоро послушаем композиции Сергея Лазарева, группы «Вирус» и Евгения Григорьева на «Радиодача».
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой. Скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
1: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
5: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
6: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Шикарный хит Сергея Лазарева, песня «Если бы я мог» продолжает эфир «Радио Дача». Композиция уже успела стать в разряд бенгеров в творчестве Сергея, обзавелась массой поклонников. Как и в целом, его альбом «Счастливые тоже плачут». В прошлом году Сергей порадовал всех слушателей сразу двумя пластинками. Одна была более динамичная, танцевальная, веселая, а вторая — лирика, чтобы самое сердце и на поражение, как говорится. Нас далее ждут тоже песни о любви, но преимущественно в высоком темпе. Послушаем хиты группы «Рефлекс» Валентины Легкоступовой и Николая Баскова на «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Кто там?
3: Это друг. А взрослые есть дома?
2: Нет, но у нас есть очень надежные двери «Энтер», так что я вас не боюсь.
4: Надежные и красивые двери «Энтер». Вход только для своих. Труда 58 и Московская 102В, павильон 13К, справа от центрального входа.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
5: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
6: Срок акции до 15 мая.
7: Посмотрим. Окно 500 на 800 всего за 1500 рублей. Надо брать и поскорее, пока акция не закончилась. Окна Гелиос. Узнайте подробности по телефону

0: 42 44 74 или на сайте oknagelios.ru.
1: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводят благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26 60 46. 26 60 46.
0: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже. Людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Буднего дня на волнах радиодачи. Просто когда нет его, нам грустно, печально. Как только он приходит, второе дыхание открывается, желание жить появляется, вершить, наслаждаться моментами. Желаю всем как можно скорее оказаться в этой самой приятной десертной части дня. Движемся навстречу вечеру в ритме лучшей отечественной музыки. До финала часа не пропустите хит Батыра Шукенова, а также рубрику «Удачный момент», где мы, как всегда, исполним заявку одного нашего слушателя.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
5: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
6: 0+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
10: Минсе.
11: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
12: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
13: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Подробности на tixfly.rf.
16: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
6: 26 сентября 2026 года.
19: Москва, Лайф-Арена.
6: Большой фестиваль.
19: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
19: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
19: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
19: Группа «Винтаж».
6: Ольга Зарубина.
19: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
21: Категория 12+.
22: Радио «Дача» представляет.
23: Что там у нас с крышей?
24: Отъехала!
25: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Светлана из города Братска. Хочу передать привет всем моим друзьям. И хочу признаться мужу Евгению в любви. И поставьте для нас песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Кирове 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На Дальнем Востоке разрабатывают интеллектуальную систему для борьбы с лесными пожарами. Проект объединит беспилотники, сенсоры и спутниковую связь, включая передачу данных даже под кронами деревьев. Новая технология позволит обнаруживать возгорания за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа. Это критически важно для региона, где ежегодно происходит множество лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Инфекционисты назвали эпидемию контавируса маловероятной. Заболевание не передается от человека к человеку. Заражение происходит исключительно при контакте с грызунами. Вместе с этим эксперты допускают локальные вспышки заболевания, преимущественно в условиях тесного контакта людей с грызунами. Так, групповые случаи заражения зафиксированы, в частности, в период Корейской войны. Напомню, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о 7 случаях инфицирования контавирусом на круизном лайнере в Атлантическом океане. Трое заболевших скончались, еще один пациент находится в реанимации в ЮАР. Двоих пострадавших эвакуировать. Эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники переводят на карты случайных людей небольшие суммы, а затем пишут в мессенджерах с просьбой вернуть деньги якобы по ошибке. Если человек соглашается и делает обратный перевод самостоятельно, его карту могут заблокировать, так как он становится соучастником преступления, так называемым дропом. В случае подозрительного перевода от незнакомца эксперты советуют не возвращать деньги своими силами, а позвонить в банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном поступлении средств. Банк сам запустит процедуру официального возврата платежа. Число самозанятых россиян за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, в конце 2024 в стране было на 3 миллиона меньше таких работников. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час. Эфир «Радиодача» открывает Стас Михайлов с композицией «Без тебя».
0: Прямо сейчас

0: Штурман на радиодаче с легендарным хитом «Прасковья». Песня появилась спустя год после создания самого коллектива. Можно сказать, ребята поймали волну успеха еще в самом начале. Простая мелодия, лирический текст, рассказывающий о девушке, страдающей от неразделенной любви, нашли отклик у миллионов слушателей. Интересно, что лидер группы писал текст, работая таксистом и санитаром в морге. Работал он много, так что впоследствии даже не мог вспомнить, когда именно написал главный хит своего коллектива. У нас еще много легендарных песен впереди. Скоро послушаем работы Дениса Майданова, группы «Руки вверх», а также Анны Семенович на радио «Дача».
1: Погода. Всем добрый вечер. Завтра в четверг в Кирове ожидается переменная облачность, погода без осадков, температура воздуха ночью до 9 градусов тепла, днем плюс 16. Ветер северный 3-6 метров в секунду.
2: Реклама. Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в «Сусми Принта». Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с «Принта». Покупайте соусы «Принта» в магазинах города.
3: К сезону свадеб и выпускных в салонах «Пол Беккер» новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны «Пол Беккер» за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы «Пол Беккер». Полбекер. ТРЦ «Макси» второй этаж. ЦУМ третий этаж.
4: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
4: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
6: Удачный час на радио «Дача».
7: Это ваше время в нашем эфире.
6: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
7: И дарите любимые песни.
6: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
8: Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Вода закончилась!
11: Сейчас схожу!
10: Зачем идти? Просто позвони в компанию «Минеральные воды Вятки» и закажи доставку питьевой воды «Ивкинская». Ее и для готовки использовать можно, и просто так пить.
11: «Минеральные воды Вятки»? Они же еще производят Нижнеивкинскую 2К. Мне она очень нравится.
10: Питьевая вода «Ивкинская». Чистая вода каждого дня. Телефон для заявок на доставку воды домой или в офис 47-27-99.
12: ООО «Минеральные воды», производственная 26А, РН 112-434-502-46-38.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одеялом.

0: «Два берега одной реки» — это высказывание про семьи Дениса и Влада Майдановых, а также Олега и Родиона Газмановых. Вместе они создали классную песню, которая заряжает любовью к родине. Хит называется «Включай нашу». Уверен, не на одной летней посиделке с друзьями эта песня еще прозвучит. Записывайте себе название, добавляйте в любимые плейлисты. Мы далее будем слушать хиты, прошедшие испытание временем. На очереди композиции Муслима Магомаева, певицы Афины и многих других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама.

0: Это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это новенькая «Лада». Для водителя отрада. На Владимирской 4 «Лада» ждет вас.
4: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
5: ИП Бузмаков Александр Николаевич. Угрюм П. 311-43-45-22-500-025. 6+.
6: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов.

0: Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
1: КСМ. Когда сбывается мечта?
2: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 9 мая в «Еврохенд» грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. «Еврохенд». Ждем на Московской 107.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов: фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый, выращивая еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
11: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
12: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
15: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
16: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: С Greenlife на грядке все в порядке.
19: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
20: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет большой-большой, огромный Ведерниковой Галине Ивановне и Ведерникову Виктору. И хочу заказать с ним лето. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Кирове 5 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
6: В студии Радио Дача с новостями Денис Романов. Здравствуйте. В России предложили расширить налоговый вычет за услуги репетиторов. С такой инициативой выступили депутаты Брянской облдумы. По их словам, сейчас вернуть часть денег можно за занятия с преподавателями, которые работают в рамках организации или являются индивидуальными предпринимателями. Если же репетитор самозанятый, то получить вычет не удастся. Авторы проекта считают, что расширение механизма на таких педагогов даст родителям выпускников больший выбор и позволит им сэкономить существенное средство. Городские дорожные службы приступили к выравниванию грунтовых дорог. Этому способствуют благоприятные погодные условия. На этой неделе специалисты провели градирование в деревне Кисели, микрорайоне Курочкины, на улице Центральной, а также на автодороге Киров-Русская. В дирекции благоустройства отметили, что в областной столице продолжается мойка остановочных павильонов и проезжих частей от грязи и смета. В уборке задействованы более 40 единиц техники и 50 рабочих. Россияне рассказали, чем занимаются, когда у них отключают интернет. Так сообщает портал kp.ru, каждый четвертый в такой ситуации берется за книгу. Еще столько же занимаются домашними делами, ремонтом или уборкой. Каждый пятый меняет интернет на телевизор, а еще 7% идут гулять. 6% в отсутствии связи пропадают в огороде, а 4% тренируются. Помимо этого, респонденты заявили о том, что без интернета они занимаются творчеством, любимым хобби, проводят время с семьей и друзьями или просто уделяют время себе. Это все новости к этому часу. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Желаю всем прекрасного вечера.
5: Прямо сейчас

0: Вновь объединившаяся группа Бис в эфире Радио Дача. Слушаем их легендарный хит «Твой или ничей». И ленты социальных сетей до сих пор пестрят эмоциональными видео фаната группы. Мол, никогда не думала, что смогу когда-нибудь оказаться на концерте любимчиков и услышать песни своей юности. А нет, ребята, доказали. Нет, ничего невозможного. Ждем их в туре по городам и весям нашей необъятной страны. Пока послушаем песни Влада Сташевского, Егора Крида и Кати Лель на волнах Радио Дача. Всем приятного вечера.
1: Погода. Всем добрый вечер. Завтра в четверг в Кирове ожидается переменная облачность, погода без осадков, температура воздуха ночью до 9 градусов тепла, днем плюс 16. Ветер северный 3-6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: С возрастом становятся важны точность и надежность. Без экспериментов и без ошибок. Особенно, когда речь о зубах. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики Эверли – это именно тот случай. Выбирая диван Эверли, вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. Эверли. Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
8: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
9: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: БКК представляет.
11: Был бы хлеб, а каша будет. Киров хлеб. Создано с любовью для родного города.
12: Найдутся на раз любые запчасти для ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Приезжайте в сеть магазинов «Автодеталь-центр».
13: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
14: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
15: Мама, расскажи сказку.
16: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
15: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
16: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
17: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
18: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам. И авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: певца Цоя на радиодачу. Слушаем его согревающую песню «Пледик», которую написал для него Азамат Мусагалиев. В очередной раз убеждаемся, талантливый человек, талантлив во всем. И шутки хорошо пишет, и песни тоже. Если вам новинка пришлась по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Составляем список 10 лучших песен недели. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени не пропускайте горячую десятку на радио «Дача».
1: Реклама.

0: Просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист. Быстрая реакция, фокус на задаче, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Телефон 20-58-00. Евраз.маркет. Сервис в деталях.
4: АО «Евразмаркет». УГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
5: Стоп! Выдыхай!
6: Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
7: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
8: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
9: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов, Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Следующая остановка – «Балерс». Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада-огорода и многое другое в магазинах «Балерс». «Балерс» – в каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
3: Мы не беремся за все подряд. «Автодетальцех» – это ювелирный ремонт деталей ДВС, коленвалы, ГБЦ, блоки цилиндров и комплектующие. Сделано у нас – значит сделано надежно. Адрес: Хлебозаводской, проезд 11Б. Телефон 21-44-20. «Автодетальцех» – точность, которой доверяют.
4: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока, мотолебедки или мотокультиватора получай гарантированный подарок на выбор. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор. Плюс скидки до 30%.
5: Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
6: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки: насос Брайтен V10, тачка Нортуга 60, топор Патриот 800.
7: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Радио

0: каждый из нас весной выбирает свое что-то любимое. Кому-то цветы нравятся определенные рассматривать, незабудки, например, кому-то вдыхать аромат душистой сирени, а кто-то и новые программы для себя открывает. На правах рекламы расскажу, что специально к дачному сезону вместе с Муз-ТВ мы запустили дачный плейлист «Радио Дача». Там можно оставить свое послание для всей страны. Лидия, например, на прошлой неделе написала: «Сижу со своей сестренкой Аней, ем пироги и наслаждаюсь музыкой». В финале пожелала всем отличного настроения. Оно точно будет таким, если включить шикарную подборку летних клипов для отпускного настроения. Не пропустите дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ уже завтра в 9 часов утра. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Менсе.
9: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев.
5: Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе.
10: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
18: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации.
16: акции дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
20: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
21: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
22: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
23: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
24: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
23: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Звоню вам из города Нариманов. Зовут меня Нурия. Хочу передать горячий привет в город Махачкала моему близкому родственнику Чингиш Абдулаеву. Пожелать ему здоровья, счастья, удачи. Хочу подарить песню Александра Булнова. Спасибо большое, дорогой радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Кирове 6 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Пожароопасный сезон уже начался в 80 российских регионах. При этом, как сообщает МЧС, из-за сухой и жаркой погоды особый противопожарный режим действует в 39 субъектах. Там запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и использование мангалов. Сотрудники ведомства перешли на усиленный контроль, проводятся рейды с беспилотниками и выявляют поджигателей. К примеру, в Хабаровском крае режим введен в 12 районах. С начала мая привлекли 24 нарушителей, и пятерых виновников установили с помощью дронов. В России вступил в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к системам отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА Новости. Документ устанавливает стандарты для оборудования, которое позволяет дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести поквартирный учет потребления тепла. Нововведение в первую очередь адресовано проектировщикам, застройщикам, управляющим компаниям и производителям климатической техники. Эксперты и платформа «Мышеловка» Народного фронта предупредили о новой схеме мошенников. Они переводят на карты случайных людей небольшие суммы, а затем пишут в мессенджерах с просьбой вернуть деньги якобы по ошибке. Если человек соглашается и делает обратный перевод самостоятельно, его карту могут заблокировать, так как он становится участником преступления, так называемым дропером. В случае подозрительного перевода от незнакомца эксперты советуют не возвращать деньги своими силами, а позвонить в банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном поступлении средств. Банк сам запустит процедуру официального возврата платежа. Согласно опросу, россияне в машине чаще всего слушают поп-музыку, на втором месте шансон, затем идет рок. Самый популярный трек на автомобильную тему – «Зеленоглазое такси». При этом молодежь предпочитает поп и рэп, а водители старше 55 лет – шансон. Что касается формата прослушивания, то женщины чаще выбирают свой плейлист, а мужчины – радио. Это все новости к данной минуте. Новая часть открывает группа «Градусы» с композицией «Режиссер».
0: Прямо сейчас.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дружно, там, где есть радиодача.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу,

0: кому не будет скучно втроем, даже вдвоем, когда на улице такое приятное солнце, такая шикарная температура, и вечер уже тут как тут. Главное, из головы выкинуть все рабочие вопросы и посвятить всего себя беседам душевным, развлекательным, местами смешным. Всем желаю шикарного вечера в кругу нужных вам людей, а если станет грустно, сделайте приемник погромче. Радиодача всегда взбодрит хорошей музыкой. Скоро послушаем хиты Джаз Дурена, Александра Маршалла и группы «На-на».
1: Погода.
2: Всем добрый вечер. Завтра в четверг в Кирове ожидается переменная облачность, погода без осадков, температура воздуха ночью до 9 градусов тепла, днем плюс 16. Ветер северный 3-6 метров в секунду.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
3: Это новенькая «Лада», для водителя отрада. На Владимирской 4 «Лада» ждет вас.
4: Признание, уверенность, комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды «Пол Беккер». Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. «Пол Беккер» для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. «Пол Беккер», ЦУМ, третий этаж, ТРЦ «Макси», второй этаж.
5: Хочешь новых впечатлений? Элегантный Белджи S50 от 1 миллиона 699 990 рублей доступен в агат на производственной 24B. Стиль, технологичность и комфорт. Открой для себя новый уровень поездок. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 208-800.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
9: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
11: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
12: Срок акции до 15 мая.
10: Кто там?
13: Это друг. А взрослые есть дома?
10: Нет, но у нас есть очень надежные двери «Энтер». Так что я вас не боюсь.
14: Надежные и красивые двери «Энтер». Вход только для своих. Труда 58 и Московская 102В, павильон 13К, справа от центрального входа.
15: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна», на Щерса 73.
16: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в «Ермак». Телефон 45 15 03.
17: Мы прерываемся для важной информации. Ювелирные салоны «Топаз» сделали неожиданное заявление. Скидка на золото, серебро, бриллианты уже до минус 70%. Объявлена глобальная распродажа. Спешите в «Топаз» за максимальной выгодой.
18: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов консультантов.
19: Мы не беремся за все подряд. Автодетальцех – это ювелирный ремонт деталей ДВС, коленвалы, ГБЦ, блоки цилиндров и комплектующие. Сделано у нас, значит, сделано надежно. Адрес: Хлебозаводской, проезд 11Б. Телефон 21-44-20. Автодетальцех. Точность, которой доверяют.
20: А вот купил я в инструменте дрель, насос, бензопилу. Сэкономил кучу денег, мотоблок еще возьму.
21: Большое поступление садовой техники по сниженным ценам. В магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7. В Котельниче на Советской 77. В Омутнинске на Коковихина 7.
22: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Джаз Дорен в очередной раз напоминает, подарки делают без повода только настоящие мужчины. Особенно приятно будет получить букет вашей ненаглядной в такой классный весенний денек, как сейчас за окном, но по меньшей мере в столице. Она тут же согласится выполнить любую вашу просьбу, ужин будет вкуснее вдвойне, фильм наконец-то посмотрите, тот, что хотели именно вы. В общем, пользуйтесь лайфхаком, дорогие мужчины. По пути в цветочный поставлю для вас композиции Юты, веселых ребят и Виктории Дайнека на радио, да.
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой – скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
3: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводят благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46.
4: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
5: ИП Елькин Игорь Александрович, ОГРНП 323-43-60-42-72.
6: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
7: Весной мы купим овощи и фрукты.
8: Потом игрушки.
7: Потом продукты.
9: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
7: Весенние новинки, продукты. Ты и товары для дома по выгодным ценам.
10: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя.

0: Доставкомбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
1: ИП Бузмаков Александр Николаевич. Управление П311-43-45-23-500-025-6+.
2: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
4: Удачный час на радио «Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
4: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
5: и дарите любимые песни.
4: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Юта делится душевной историей любви к простому кубанскому парню, настоящему казаку на коне. Хит «Любимый мой» завершает очередной музыкальный час на радиодаче и подводит нас к десертной части дня, к шикарному вечеру. Желаю всем слушателям, чтобы финал рабочей среды был таким же, как эта песня, динамичным, ярким, но при этом до боли душевным и теплым. Мы соответствующий настрой поддержим хитами. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и классную песню Филиппа Киркорова на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Кисель реавит, для желудка суперхит.
14: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
13: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
18: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
17: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
21: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет.
22: Как ты чудище лохнешься!
23: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет своим любимым супруге и дочке Фаиле и Лейле. Я их очень сильно люблю. Поставьте для нас, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, радио «Дача». В темноте.

0: Люблю тебя. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Кирове 7 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
4: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Запасы сыров в России выросли на 21% за год. К началу апреля объем складских запасов сырья достиг 77 тысяч тонн. Это на 52% выше средних пятилетних значений, сообщает «Союз молоко». При этом потребители стали чаще покупать дорогие сыры, выдержанные с плесенью. Спрос на полутвердые сыросодержащие продукты упал почти на 3%. Также в стране растет производство свинины. В первом квартале текущего года оно увеличилось более чем на 5%. В московских библиотеках установили станции самообслуживания. Теперь читатели смогут быстрее получать книги, а сотрудники вести учет изданий в режиме реального времени. На основе системы радиочастотной идентификации читатели могут самостоятельно получать и возвращать книги без очередей. Продлить срок пользования литературы также можно через станцию. В каждую книгу встроены специальные метки, миниатюрные чипы-наклейки. Они содержат информацию о статусе издания, выгнано или нет. Всего для гостей доступно 45 терминалов в 19 учреждениях. Например, библиотеки читания имени Тургенева, Пушкина, Доме Гоголя, Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара и других. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9.30 утра в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Официальный курс доллара на завтра составит 75 рублей 22 копейки, евро будет стоить 88 рублей 6 копеек. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час на Радио Дача открывает Сергей Трофимов с композицией «Московская песня». Всем отличного вечера.
2: Прямо сейчас

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Окинув взором своим остановку, так приятно увидеть там знакомого человека. Это ведь всегда означает беседу на 15-20 минут и пропуск пары подходящих тебе автобусов. Такие встречи заряжают каким-то особым настроением на весь день. Желаю завтра поутру как раз такого человека встретить и при этом еще и не опоздать на работу. Хит «Юлия» в исполнении Юлии Савич вы слушали в середине часа на радио «Дача». Продолжим эфир в ритме песен Евгения Осина, Николая Баскова и Жасмин.
1: Погода. Всем добрый вечер. Завтра в четверг в Кирове ожидается переменная облачность, погода без осадков, температура воздуха ночью до 9 градусов тепла, днем плюс 16. Ветер северный 3-6 метров в секунду.
2: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-0100-3180. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дома, на даче, на прогулке и в поездке. Человеку всегда нужна вода. Хочется утолить жажду? Мне всегда приходит на помощь продукция от компании «Минеральные воды Вятки». Местный производитель минеральной, обогащенной питьевой воды и сладких напитков. Продукцию можно купить в магазинах города или заказать на маркетплейсах. Вода, созданная природой, всегда рядом с вами. «Минеральные воды Вятки». Пейте качественный продукт от местного производителя. Я пью и всем советую.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Тан Лагучев. Песня называется «Цок-цок», и она имеет все шансы попасть в наш чарт в горячую десятку. Но только при условии, если вы будете ее часто заказывать в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни становятся хитами. Подведем музыкальные итоги этой недели. Уже в пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: Думаю, что под ароматом любви Лада Дэнс понимает запах сирени. Он-то точно уже по улицам растекается. Я вчера своим носом чувствовал парочку ноток. Пойду еще поищу этого аромата весны, друзья. Вас оставляю в компании Ивана Никитина. Он завершит с вами эту среду. Я вернусь в эфир радио «Дача» завтра днем. Всем желаю потрясающего финала дня в ритме вашей любимой музыки, музыки радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли». Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
17: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
17: Шаман.
19: Это любовь.
18: Стас Михайлов.
20: Для тебя

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы их все желания исполнить, всего-всего хорошего. И включите группу «Кармен» «Лондон Гудбай». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Монокини на радио «Дача». Время работает на нас, когда мы любим жизнь и можем улыбнуться простым радостям. Предлагаю еще чаще смотреть не в телефон, а хотя бы иногда по сторонам. Там много всего интересного, друзья. Например, новые горизонты, которые только и ждут нашего с вами покорения. А еще там люди, которые обязательно составят компанию вашим начинаниям. Присоединяйтесь к компании «Радио Дача» почаще. Здесь всегда радужно и уютно. Именно такого вечера желаю я вам. Зовут меня Иван Никитин. Желаю прекрасного вечера своему коллеге Дане Борисову. Тем более, что вечер только начинается. Впереди у нас хит Стаса Михайлова. Далее послушаем Валерия Сюткина. В общем, много-много всего интересного. Не буду раскрывать всех секретов. Всем привет!
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой – скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
3: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
8: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
9: Измаились без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Белджи X50+, и практичный Белджи X70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае. Выгода до 175 990 рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 208-800. Официальный дилер Белджи Агат на производственной 24Б.
10: Не оферта. Указана максимальная выгода на Белджи X50+, престиж, который состоит из выгоды по трейд-ин, прямой выгоды и выгоды от салона.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача. Только любовь». Ну, вообще, крылья нам дает сладкий сон. Не менее 7 часов в день. Любимая работа, на которую хочется лететь. И семья, которая всегда тебя ждет. А уже потом любовь и только любовь. Хотя, если все, что происходит в жизни, нам нравится, то получается одна бесконечная любовь. Согласен, пусть так и будет. «Любовь спасет мир». Вот она, еще одна строчка из известной песни. Продолжим изучать душевную музыку. Радио «Дача», на очереди хит группы «Иванушки Интернешнл», далее «Алла Рид».
1: Реклама.

0: Красна! Красна она ценами! С доброценами!
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
0: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
2: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
3: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
4: На балконе или лоджии гуляют ветра? Звонить в «Гелиос» пора! Утепление, отделка, остекление лоджий и балконов от компании «Гелиос». 49 59 99. Окнагелиос.ру.
5: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
6: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
7: КСМ. Когда сбывается мечта?
8: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Суперпредложение от ювелирных салонов «Топаз». Цена на золото 585-й пробы снижена до 7800 рублей за грамм. Успейте, пока выгодно. «Топаз» – все только для вас.
10: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1

0: апреля по 31 мая 2026 года.
1: Следующая остановка – Балерс. Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада-огорода и многое другое в магазинах «Балерс». «Балерс» в каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: улице. Весна, скажем дружно вместе с группой «Вирус» на радио «Дача». Весной нужно успеть сделать три вещи, друзья. Первое. Сказать комплимент любимому человеку, желательно и про родных, при этом не забыть. Второе. Слушать радио «Дача» и до 11 вечера можно и погромче. Между прочим, эфир любимого радио бодрит лучше, чем кофе и чай. И третье. Позвонить нашему, по нашему московскому номеру, передать привет и заказать песню для себя и для кого-нибудь еще. Скоро узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент», а перед ней послушаем хит Вована и Анны Семенович. Третья попытка.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
9: Ты серьезно?
8: А вечером у нас билеты в театр.
9: Мы же точно не успеем все.
8: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
8: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
1: Радио «Дача» представляет.
19: Что там у нас с крышей?
20: Отъехала!
21: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Женька Мшихер, Женька, Соликамск, район Боровск. Передаю привет Аркадьевичу, Владу, дорогому человечку Стене Логиновой. Желаю всего самого наилучшего, классного. Поздравляю ваш коллектив «Радио Дача» с наступающим днем радио. Давайте послушаем «Ягодка малинка» Хабиб. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: Передача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Презентация на радио «Дача». Держимся курса и никогда с него не сворачиваем. Причем с любовью к близким, верой в себя и уверенностью в будущее. Лучшая музыкальная атмосфера всегда здесь, потому что хорошо там, где есть радио «Дача». Друзья, все очень и очень просто. С вами по-прежнему Иван Никитин. С удовольствием провожу этот теплый и уже лунный вечер в компании любимого радио, чего и вам желаю от души. Продолжаем новый час хитами звезд. Скоро дуэт Филиппа Киркорова и Маши Распутиной, а далее «Рада рай». Всем еще раз привет!
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой. Скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
8: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Чурса 79А.
9: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Чурса 73.
10: В магазинах «Инструмент» при покупке любого мотоблока или мотокультиватора «Патриот» получай крутые подарки. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор.
11: А еще кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазинах «Инструмент» в Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
12: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Блайт НВ-10», тачка на «Луга 60», топор «Патриот 800».
13: Прямые поставки запасных частей «Каминс» на автомобили «ГАЗ» только в «Автодеталь-центр». Звони и купи качественные запчасти. Каминс. Автодеталь-центр. Ваш надежный партнер на дороге.
14: Хочешь новых впечатлений? Элегантный Белджи S50 от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей доступен в Агат на производственной 24B. Стиль, технологичность и комфорт. Открой для себя новый уровень поездок. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 208-800.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Белджи. Надежность в движении.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Татьяна Куртукова на радио «Дача». Обязательно надевайте рукавички или перчаточки, чтобы в ручки занозоньки не попали. А то больно и неприятненько иголкой доставать эту находку, знаете ли. Впрочем, уже народный и застольный хит как раз к дачному сезону. На радио «Дача» весь дачный сезон помогает разбираться в самых разных вопросах. Рубрика «Хорошо устроена». Как ухаживать за растениями, как собрать больше урожая, и какие материалы нужны и многое-многое другое. Полезными советами делится автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках» Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику каждые выходные в субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени. А также, друзья, продолжайте слушать лучшую музыку на радио «Дача». Она всегда здесь. Впереди хит исполнителя «Паскаль» и далее Николай Басков.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
2: И по Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
3: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В, Планета Авто. Звоните 46 46 20.
4: БКК представляет.
5: Хлеб, батюшка, вода, матушка. Киров хлеб создано с любовью для родного города.
6: Мы не беремся за все подряд. Автодетальцех – это ювелирный ремонт деталей ДВС, коленвалы, ГБЦ, блоки цилиндров и комплектующие. Сделано у нас, значит, сделано надежно. Адрес: Хлебозаводской, проезд 11Б. Телефон 21-44-20. Автодетальцех. Точность, которой доверяют.
7: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
8: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
9: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
10: Срок акции до 15 мая.
11: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
12: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
13: КСМ. Когда сбывается мечта?
14: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Удачный час на радио «Дача».
16: Это ваше время в нашем эфире.
15: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
16: И дарите любимые песни.
15: Ежедневно в полдень мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
17: Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
18: Для слушателей старше 16 лет.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Слов на радио «Дача». Ну, конечно, иметь. Не иметь даже звучит грустно, а грусть – это не про нас с вами. Хочется сказать, ставьте лайк, если вы тоже оптимист по жизни. Кстати, в нашем случае сейчас есть занятие поинтереснее, чем просто ставить лайки. Можно позвонить по номеру телефона московской студии 8495-995-2555, передать привет и заказать любимую песню. Согласитесь, это гораздо эффектнее. Как говорил главный герой мультфильма «Винни-Пух», главное – эффектно появиться. Поддерживаю фразу всей душой. Через мгновение на радио «Дача» прозвучит тоже хит эффектный. Послушаем Татьяну Овсиенко, далее певица Слава, и кого-то поздравили с днем рождения в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский. Марджанджа, Марджанджа,
2: где же ты, где? Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, с Перелюбского района. Мне очень хотелось бы поздравить сегодня с юбилеем свою любимую сноху Джундаридову Ирину Алексеевну. Хочется ей пожелать очень крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, любви, удачи, достатка. Песенку веселенькую поставьте на ваше усмотрение. Спасибо.

0: Пелагея на радио «Дача». Куда сходить в свободное время весной, да еще и при хорошей погоде? Вопрос актуальный и важный. Как мы знаем, теплые дни пролетают молниеносно, а значит, пора строить планы на праздничные ближайшие выходные. Лично у меня всегда была мечта попасть на парад, а не смотреть его только по телевизору или выглядывать по чуть-чуть удачные виды с главных улиц Москвы. В главных парках столицы нас ждут, будут ожидать, спортивные состязания, театрализованные программы, бал победы, озвученные письма ветеранов и многое-многое другое. Друзья, перечислять тут можно еще очень долго. Желаю найти интересы по душе, ну или, например, здорово провести время на даче с родными. Естественно, под музыку любимого радио. Совсем скоро встречайте у нас хит группы «Добро». И далее послушаем звездный дуэт Михаила Шуфутинского и Миа Бойко.
1: Реклама. Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
2: ИП Бузмаков Александр Николаевич. Угрыл ИП 311-43-45-23-500-025. 6+.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Вода закончилась!
5: Сейчас схожу!
4: Зачем идти? Просто позвони в компанию «Минеральные воды Вятки» и закажи доставку питьевой воды «Ивкинская». Ее и для готовки использовать можно, и просто так пить.
5: «Минеральные воды Вятки»? Они же еще производят Нижнеивкинскую 2К. Мне она очень нравится.
4: Питьевая вода «Ивкинская». Чистая вода каждого дня. Телефон для заявок на доставку воды домой или в офис 47 27 99.
6: ООО «Минеральные воды», производственная 26А, УГРН 112-434-502-46-38.
7: Евраз Маркет. Ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист. Быстрая реакция. Фокус на задаче. Заказ в один клик. Доставка и полное сопровождение клиентов. Телефон 20-58-00. Евраз.Маркет. Сервис в деталях.
8: АО Евраз Маркет. УГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
9: Некоторые вещи делают один раз. И правильно, импланты из таких. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
11: Радио «Дача».

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это радио «Дача».

0: Читан, где ты? А она давно на даче отложила телефон, да и дела. Под музыку на свежем воздухе так увлекает, что забываешь обо всем. Да, друзья, знакомо, думаю, вы уже догадались, кто о чем, а я о даче. Дачный сезон в разгаре, а вот как его провести на ура, большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и телеканала Муз-ТВ «Дачный плейлист». Так он называется. Во время эфира каждый зритель может отсканировать QR-код на экране и оставить совет для удачного отдыха. Например, зритель Екатерина в этот раз написала сообщение: «Сегодня приехали на дачу, сегодня приехали друзья, и мы поехали на природу». Вот так вот. Мы, конечно же, 100% поддерживаем это решение, особенно если у вас будет звучать эфир радиодачи. Да и погромче. Так, отправить свое послание в дачный плейлист радиодачи можно, например, в четверг в ближайшее время в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. И скажу еще, что категория всего этого сообщения 16+. Ну все, возвращаемся к музыке и послушаем совсем скоро хит Натальи Ветлицкой. Далее Наталья Гордиенко.
1: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
6: Стоп! Выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
7: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сначала не обращаешь внимания. Потом откладываешь. Потом понимаешь, дальше тянуть не стоит. «Сократ». Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

долгое точно не стоит, все-таки родные будут волноваться, и это нормально. Помните, как нам говорили в детстве: подрастешь, женишься, будут свои дети, посмотрим, как не будешь волноваться. И действительно, выросли, теперь волнуемся и переживаем по любому поводу. Главное, не слишком уж. Точно не по пустякам, друзья. Всем желаю прекрасного отдыха. По-моему, уже пора. На этот момент у меня все. С вами был Иван Никитин. С грустью и тоской выключаю микрофон. И далее продолжим вместе слушать лучшие хиты звезд радиодачи. Скоро вернусь. Пока.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Марков. Хочу передать привет своему городу Усть-Куту и поставить музыку «Шура, ты не верь слезам». Всем желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего. И отдельный привет своим друзьям Евгению Холмурадову и Павлу Гаврилову. Спасибо, радио «Дача».

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе, говорят.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
2: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял на весной оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
4: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
5: В белом небе нашей спальни ангел пойман с зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами,

0: Радио Дача. Реклама.
1: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
2: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
3: Срок акции до 15 мая.
4: Стоп! Выдыхай.
5: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно» Киров». Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
7: 9 мая в «Еврохенд». Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. «Еврохенд». Ждем на Московской 107.
8: Еврас Маркет. Ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист. Быстрая реакция. Фокус на задаче. Заказ в один клик. Доставка и полное сопровождение клиентов. Телефон 20-58-00. Еврас.маркет. Сервис в деталях.
9: АО Еврас Маркет. УГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове. 32-90-90.
10: Thank you.

0: Очень сложно.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хотела бы передать огромный привет моему мужу Бирюкову Денису Станиславовичу, нашему сыну Тимофею Денисовичу Бирюкову и заказать песню из фильма «Мэри Поппинс». Спасибо, радио «Дача».
4: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Реклама.
1: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.